que se crie. Une baisse et чернина. На земле празднина. Само стане у пепели. Бога не веч. Добродошли. В незнание.